0: сад, за мир, свободу, ура. У горку сад, за мир, свободу, ура.
1: Эй, посвайский партизан!